ལྟེ་བྱན་ཐང་ནུག་སབ་ཤུག་ཅལེ་ཉི་བྱར་ཏེ་གཅེར་ཡང་ཉི་ཁ་མལ་བྱུབ་ཅན་ཐང་ནུག་སབ་ཤུག་ཏང་ཅལེ་ཉི་བྱར་ཉི་ཁར་ཚབ་དུན་ཁ་མལ་བྱན་ཐང་ནུག་སབ་ཤུག་ཅལེ་ཉི་བྱར་ང་བཅིང་ང་ཁསམ་ཅལེ་ཉི་བྱར་ང་བཅིང་ང་བཞེག་བང་ཚམ་དདང་དེ་དང་ནི་ལམ་ཤིག་སོ་ཡ་ཁ་ཚབ་ཅུང་ཚམ་ཝ་ཁ་ཐབ་ཅེག་ཅ་ནི་དེན་ཅག་རེ་ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱛᱤᱠ ᱛᱤᱠ ᱯᱤᱭᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱫᱤ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱦᱚᱨᱡᱟᱝ ᱠᱚ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱪᱮᱞᱮᱥᱢ ᱡᱟᱨᱟᱵ ᱡᱤᱵᱡᱤ ᱥᱮᱵᱡᱤᱱ ᱱᱤ ᱥᱢ ᱡᱟᱨᱟᱵ ᱡᱤᱵᱡᱤ ᱥᱮᱨᱜᱤ ᱠᱟᱢᱞ ᱡᱤᱵ ᱡᱟᱨᱟᱵ ᱡᱟᱪᱷᱮᱱ ᱦᱟᱱᱩ ᱥᱟᱵ ᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱥᱤᱠ ᱥᱚᱭ ᱠᱚ ᱥᱟ ᱡᱚᱱᱥᱢ ᱚᱠ ᱛᱟᱵ ᱪᱮᱜ ᱪᱟᱱᱤ ᱵᱮᱱᱡᱤᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱛᱤᱠ ᱛᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱭᱟᱨᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱩᱝᱨᱤᱝ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱟᱱᱫᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱩ ᱥᱟᱱ ᱱᱟᱱᱟ ᱢᱩᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟᱭ ᱚᱠ ᱛᱟ ᱛᱤᱪᱩᱠ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱱᱤᱨᱛᱩ ᱱᱮᱴᱤᱠ ᱫᱟ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱮᱯ ᱡᱚᱝᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱫᱟᱯ ᱠᱟ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱛᱤᱠ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱚᱡᱟ ᱵᱚᱫᱟᱝ ᱛᱚᱵᱟ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱭᱚᱥᱞᱮᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱛᱤᱠ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱱᱟᱫᱟᱝ ᱠᱷᱟᱛᱤᱝ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢᱞᱤ ᱜᱩᱥᱟᱛ ᱢᱩ ᱡᱚᱱᱥᱢ ᱭᱚᱠᱟ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱛᱤᱠ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱢᱥᱚ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱝᱠᱩᱨ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱛᱤᱠ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱟᱠᱟᱛᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢᱞᱤ ᱜᱩᱥᱟᱛ ᱡᱚᱱᱥᱢ ᱭᱚᱠᱟ ᱛᱟᱯ ᱪᱮᱜ ᱪᱟᱱᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱛᱤᱠ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱫᱢ ᱪᱩᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱛᱤᱠ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱢᱟᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱦᱩ ᱣᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱥᱚ ᱥᱚᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱫᱮᱱ ᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱛᱤᱠ ᱪᱤᱜᱥᱢ ᱜᱮ ᱠᱚᱝ ᱠᱷᱚ ᱛᱟᱝ ᱵᱤᱥᱩ ᱣᱟᱨᱠᱟ ᱠᱟᱯ ᱥᱩᱜᱢ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱮᱯᱪᱮᱞᱮ ᱱᱤᱠᱷᱟᱨ ᱪᱟᱜᱥᱢ ᱱᱤᱠ ᱛᱟᱢᱵᱟᱨ ᱪᱟᱜᱱᱤ ᱟᱱᱫᱢᱩ ᱜᱮ ᱥᱟᱥᱜ ᱥᱚ ᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱵᱟᱨᱛ ᱪᱩᱜ ᱨᱚᱠᱨᱡᱩᱝ ᱜᱩᱝᱟ ᱠᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱝ ᱨᱚᱱᱤ ᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱞᱟᱨ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱥᱚ ᱥᱚ ᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱥᱮᱢ ᱪᱚᱝ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱤᱧ ᱡᱚᱡᱩᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟ ᱜᱤᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱫᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱥᱟᱵᱩᱱ ᱛᱚᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱤᱢ ᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱠᱷᱟᱝ ᱵᱟᱢ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱪᱤᱜ ᱪᱟᱨᱢ ᱵᱟᱢ ᱱᱟᱨᱟ ᱠᱟᱨ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱝ ᱢᱟ ᱪᱷᱟᱨ ᱤᱱᱱᱤ ᱱᱟᱢᱩ ᱜᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱚᱠᱟ ᱚᱛᱤ ᱥᱛᱟᱵ ᱠᱮ ᱚᱫᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱭᱟᱨ ᱢᱟᱨᱱ ᱡᱚᱱᱟ ᱥᱮᱢ ᱪᱚᱝ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱤᱧ ᱡᱚᱡᱩ ᱛᱟᱭ ᱠᱟᱨ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱫᱟᱵ ᱚᱠᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱥᱚ ᱥᱚ ᱱᱟᱱᱤ ᱡᱚᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱮᱢ ᱪᱚᱝ ᱡᱚᱡᱩ ᱫᱟᱨ ᱡᱟᱭᱤᱝ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱷᱤᱴᱤ ᱥᱤᱜᱨᱤᱝᱟ ᱜᱮ ᱛᱮᱞᱤᱝ ᱠᱟᱛᱟᱝ ᱯᱟᱸᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱫᱮᱜ ᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱩᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱷᱤᱴᱤ ᱥᱤᱜᱨᱤᱝᱟ ᱜᱮ ᱯᱟᱸᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱨᱜᱟ ᱨᱟᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱩᱢ ᱥᱚᱥᱚ ᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱷᱤᱴᱤ ᱥᱤᱜᱨᱤᱝᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱨᱜᱟ ᱨᱟᱣᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱣᱨ ᱪᱤᱵᱡᱤᱜ ᱠᱟ ᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱩᱢ ᱫᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢᱞᱤ ᱜᱩ ᱥᱟᱱᱟᱨ ᱛᱟᱢᱩ ᱚᱠ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱠᱟᱝᱨᱟ ᱜᱮ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱛᱟᱝᱵᱚ ᱱᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱵᱡᱤᱜ ᱠᱟ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱛᱟᱝᱵᱚ ᱱᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱮ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱥᱤᱜ ᱥᱚᱭ ᱠᱩᱥᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱫᱟ ᱠᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱚᱠ ᱛᱤᱨ ᱛᱟᱯ ᱠᱟ ᱛᱟᱱᱤᱱ ᱡᱚ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱥᱮᱢ ᱪᱚᱝ ᱡᱚ ᱡᱚ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱞᱢ ᱥᱢᱛᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱠᱟ ᱪᱟᱱᱫᱢ ᱪᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱩ ᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢ ᱫᱢ ᱫᱟᱨᱱᱤ ᱭᱟᱨ ᱢᱟᱨᱟ ᱡᱚ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱱᱤᱴᱤᱠ ᱨᱟᱫᱟᱫᱟᱢ ᱵᱟᱜ ᱪᱮ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱣᱟᱨᱟᱱ ᱫᱮᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱮᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱚᱱᱩᱜᱩ ᱛᱤᱥᱴᱤᱞᱟ ᱡᱟᱞᱢ ᱱᱤᱠᱷᱪᱤᱜ ᱥᱢ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱛᱩᱝ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱞᱢ ᱠᱷᱥᱢ ᱪᱤᱜ ᱛᱷᱤᱠ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱥᱩᱜ ᱫᱟ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱠᱷᱥᱢ ᱪᱤᱜ ᱛᱷᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱥᱢ ᱪᱤᱜ ᱨᱤᱝᱟ ᱞᱟ ᱥᱩᱠᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱫᱢ ᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱝ ᱠᱩᱨ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱩᱝ ᱢᱚᱜ ᱡᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱠᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱩ ᱥᱟ ᱪᱚᱝ ᱪᱢᱚ ᱠᱚ ᱛᱤᱥᱩ ᱠᱚ ᱪᱟᱱᱤ ᱱᱤᱨ ᱛᱩᱝ ᱱᱤᱨ ᱴᱤᱠ ᱫᱟ ᱡᱟᱯᱟ ᱜᱮ ᱥᱮ ᱥᱢ ᱪᱮ ᱥᱚ ᱪᱤᱜ ᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱢᱚᱡ ᱜᱮ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱫᱟ ᱡᱟᱞᱢ ᱥᱢ ᱡᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱥᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱩᱝ ᱛᱩᱝ ᱫᱟ ᱵᱡᱤᱜ ᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱥᱤᱜ ᱥᱩ ᱠᱚ ᱥᱟ ᱛᱚ ᱢᱩ ᱪᱚᱝ ᱪᱢᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱜᱮ ᱪᱟᱱᱤ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱨᱮ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱫᱟ ᱡᱟᱞᱢ ᱥᱢ ᱡᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱢ ᱡᱟᱨᱱᱟ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱥᱟᱱ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱞᱟᱢ ᱱᱤ ᱛᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱱᱤ ᱴᱤᱜ ᱥᱢ ᱞᱟ ᱥᱩ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱪᱟ ᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱝ ᱠᱷᱟ ᱠᱷᱟ ᱞᱩᱝ ᱜᱩ ᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱞᱟ ᱥᱩ ᱠᱟ ᱪᱷᱢᱟ ᱛᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱫᱮᱱ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱪᱟᱞᱟᱢ ᱜᱮᱞᱟᱢ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱦᱩᱴᱩ ᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱪᱟᱞᱟᱢ ᱜᱮᱞᱟᱢ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱵᱤᱡᱮ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱵᱩᱝ ᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱪᱟᱞᱟᱢ ᱜᱮᱞᱟᱢ ᱪᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱵᱤᱡᱮ ᱜᱮ ᱛᱩᱝᱠᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱴᱷᱟᱠᱟ ᱜᱮ ᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱪᱟᱞᱟᱢ ᱜᱮᱞᱟᱢ ᱱᱤᱜ ᱛᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱠᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱠᱷᱟᱨᱪᱟ ᱜᱮ ᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱪᱟᱞᱟᱢ ᱜᱮᱞᱟᱢ ᱢᱩᱠᱥᱢ ᱛᱤᱜᱟᱨ ᱱᱟᱜᱟ ᱢᱤᱱᱠᱷᱟᱛᱟᱝ ᱦᱚᱨᱡᱟᱝ ᱠᱷᱟ ᱪᱚᱝᱟᱜ ᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱪᱟᱞᱟᱢ ᱜᱮᱞᱟᱢ ᱢᱩᱠᱥᱢ ᱪᱤᱜ ᱫᱤᱝᱜ ᱪᱷᱟᱱᱫᱢ ᱜᱮ ᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱱᱪᱟᱞᱟᱢ ᱜᱮᱞᱟᱢ ᱢᱩᱠᱥᱢ ᱪᱤᱜ ᱵᱩᱡᱟᱛᱟᱝ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱪᱩ ᱛᱚᱦᱚᱢ ᱵᱩᱜᱩ ᱭᱮᱨᱠᱩᱨ ᱠᱤ ᱪᱮᱨᱪᱤᱜ ᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱞᱟᱢ ᱛᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱫᱟ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱢ ᱥᱚ ᱥᱚᱭᱟᱝ ᱛᱮᱱᱡᱤᱜ ᱨᱮ

0: Chichi semchil shejin batir ngachi dokhir shejin yol echik sentam
1: Nyam khan namba thangde echik semtin chibe chambi nangde ngachi che namla ani shi ga gu shi ga jatim shapse deni shi ba de chipsile
2: dar ngabi chi nyebji nin che shopar Армал хоорыг рангчун клэр цэкур зунта кавинда ма лавлавдан ба батан жангар чунгурго нан мансамла чокуч мепун баршин масам гэв ившэгу шиг дэбжин ба нэ урзун овчэн цуг дэсэн шугдив чирчун тэгнис цэгжун манжун шигмо сапахтам чи паси хтамхын тэнцуг чи цумаш кур шиг ки лэгтэг мантын чамжун гэ хэчэ

0: ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ғолу маваньеги кема тунзиркага сонс тани вотх кенга гара шкенма чилуран хамбалын гонугар намжир дарги тергонхки кёнуда котгын доли вотх кенга сон кырсынга сакынга аргамныгни калили эдэс ама кэндбаян адомиз кваркэ жагтанги шнэнгу онжо кобжаги дэс цагэзэн гори шкенма чилу Кырсынгы чакыңның анзы тонтықсы. Танеш кін ма чылуғын гуман госуңы сакыңныңгы аргамғы кайынгы чившину? Аргамға шіне цала, өкінгағы лорджыға кін ма чылуғы лұқа тамбузғып зонғы, обзуң цықы. Жәчір жәбі.
1: Ама, ама чу шугра шкынма тондаве, ама чарема гдоми чара шугра, не шкынма взунтыга, орем чарема чара шу.
0: Тавзину, ама кэнтрып гаян, гдоми чари, орем асакынманга, аргам ёсу ёнгэ жигдину. Кырсан айонкын гашкынма тата, дэрэн ёнгэ чангжунжа, чамжуны шамжуны инуга, чалу ину шисонсы. Тани ама кэнтрыбра, уа кэнганеги, шкынма чалу токуазыга, Томбузы чигтанги. Уокин гага. Кынма чалу дабзис. Аро, катингин зган данру. Чу семната чирчиг мани мекара. Дарунра шкизги. Зага. Тихтиг. Аранга лака тақуевдами. Армашу саузыг. Жигна мандуна. Нама ванига чангмошул. Чи тар кофкинуг. Тунцы яке кынзыг абжаги жгайо. Тазину. Кынма чалу ян. Атаги.
1: Ni tarko kikinu tonzi ke cheko tujimna ordunguz ga cha chezgonu ti arzani saz kwitangi ninga uri isuyo
0: ta zis tani ama kanjabra wotke kinga nyagi kinma chalu ga tonzi chama avlangi chiga tri wasons tani ma wani ga tri tri nami langoni skabzga ma wani ga hardewa zkananga tontangs Dewa tani, karnigi harama zon kynziga argi. Uwa kyngaga, tungzi obchashani harama khchig nisg. Tani yang uwa kyngaga, gori zga wara, tungzi chigjig tangi harama saag vzhag tangi, shira harama da zonga songzg. Hrkabde, harama nyom kynziga tigzg. Harama nyom kynzdi, harama de tungzi nigya terzibshanu, uwa kynga. Кәрпу қани ланқай, шерпу қтыңни ланқай. Хы! Әрәмі қаныңни дұңцы шик тамну. Ке дарың дұңцы неге зүгшіне. Хы-хы-хы! Хүйсі намар. Тұмузы чығы күрі рәсі сен намар. Әзі ғуға екі, айқы басонсы. Тәне хан арама нөм күнді чанра ғанжан доли. Гынгағыр қача ел мачы. Гынгағыр Tungzi xchig tanga sangsi tong songsig. Tane yang arama nyomkun da yam chari tungzi samjab shani mawa nyigil lak arama nyi tangsig. O arama nyomkun da sad dina aryawu yobzin senizigonu di ayaku yinsig. Tane ki arama nyi tangi chali aryawu pochang na asongi aryawu arama di kanung ni tungzi xchigazi vshatsig. Тани аргяу ян арама нюмкэнди ргача ил маче. Чанра гангранду дауну ргабди, арама нюмкэнди ка мачага арами хогла канин кавзардану, арама канани мума чанга дунзи вчигдансг. Тани хамба чанга аргяу юбцинга мамтат арами хогла кани кавзаргавжану дунзи овшевчигсг. Дивжигни та арамага хоб бзари. Бзар. Сырпцыр ярама хсулла казги таңнара. Тунцы хчигжи ма юцх. Ди цалар яу юбцын кунчу мештарн бари. Арама зонкынга уа гынган цынга ངོགས དེ ཡོད ངོས ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད Я арологи жанга кинга чингар дяву ёвцын зонгур кордизина аштун сымра чи гынылым нын арани тавжамар арета чондир попай онура ngoma ngarvari я мешо кытыңын да суа кымаз кына ди кашамузын да мара чекратын дарура чи жо кожи жанзыпшал чи жунанан дөрт тавингар дяву ёвцын нан горкур горхтун дисена ламда манеми атарун нам тиран чигзиг ё арета ni pachir cheo dok erchir chir marzga chir ta zis tani ga magma thang magin har jabi kwa tara kin ga chana phen ga songs tani kin ga phen si cheo so xi ga lam ta garang nu tab ga lam war ni ga magma thang ma thang chan li ma phi daw ni ka pi kin ga na ab chi go nu ga khma ta lam cham zig ni zig tang zig ka te sa cha da nam bal khang tham khang ga myo zig go nu sara khma ti tsa ba yong ni ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱡᱟ ᱜᱟᱹᱱᱤ ᱱᱟᱱᱫᱚᱞᱤ ᱠᱷᱢᱤ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱜᱤᱥᱮᱱᱩ ᱱᱟᱝᱱᱟ ᱢᱤᱭᱟᱹᱡ ᱜᱤᱭᱚᱱᱩ ᱟᱨᱜᱤᱥ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱤᱱᱜᱟ ᱭᱟᱨᱟᱵ ᱞᱟᱝ ᱮᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱡᱮᱢ ᱪᱤᱱᱡᱤᱱᱩ ᱣᱚᱪᱷᱩᱱ ᱠᱤᱱᱜᱟ ᱜᱟ ᱛᱟᱜᱟᱢ ᱵᱟᱞ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱱᱚ ᱫᱟᱡᱤᱥ ᱟᱨᱚᱨ ᱠᱟᱪᱞᱯᱚ ᱱᱟᱝᱜᱚ ᱢᱟᱨ ᱡᱚᱣ ᱜᱟ ᱪᱟᱢᱵᱩ ᱤ ᱥᱟᱪᱷᱟᱡ ᱜᱟᱨ ᱪᱮᱦᱚᱨ ᱫᱚᱡᱤ ᱫᱟ ᱪᱤᱝᱟ ᱠᱷᱢᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱠᱷᱨᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱨ ᱪᱤᱨᱛᱤᱨᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱚᱣ ᱚᱱᱫᱤᱱᱟ ᱫᱚᱪᱷᱟ ᱟᱨᱟ ᱱᱚ ᱢᱟᱨ ᱪᱤᱭᱟᱣ ᱥᱱᱟᱨ ᱡᱟᱥᱟ ᱛᱟᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟᱝ ᱜᱩᱠ ᱜᱩᱱᱟ Арита, тардеуг гуадгт мекя мьесегонунде аган чисуна мумазу кахвезга нёгэнлгаган хорна аргун римахтун кэмэзну чэбдин чэбдин айо та мумар джасазин амар нёгдарк нангума семцхызгок ричаро кадэ чу дигдона мэ цавасна чхонарго рича та чурандык самджемара та чызгина чызгин наргэлэхэнш эзевшера кэмэнэн анзука ину балыхын танкну арганик
1: Ала, ты музыка зира. Ты музыгина, чугучугун ичип цавгили. Чокхмек, я нганзват. Чи камонто азымдын мени хинжона тангу.
0: Тани кингага кымка шамозымда танги. Тхарангзга тесмуск. Жангзга мангура. Амагма цангмага кымада кари. Чуу чемпузга нанга сонги гайк тансг. Ян ниманга гажгни. Вочон кинга фширан кори яву ёбцынга потанга тонтансг. Харяву ёбцынга вочон кингам тонги. Ямцнырти хтёхнырти Тани вочонгангага Я ягу ёбцна Аңа чыныңни мана сыңнира Галайл дготонта Тани хали яур аргыта Хали яуңа чөшра почыңа сыңсекя Хали яу кыргера Кречиг камазгона ингереко Тавзену Ягу ёбцнга семзга вочонгангада таңома янне ямцн жанзгри Нями Ягу ёбцна арангнырка རྒྱ་ས་ག་ ཤེ་ཁ་སུང་རེ་ ཝ་ཆི་གིན་གཱ ཏ་ཏང་སི་ ཏ་ནི་ཝ་གིན་གཱ་གཱ་རང་གཱ ཨ་མ་ གན་དབ་ར ཕོ་ཏང་ན་ལང་ཡི་ ཧབ་དེ་ཅིག་གན ཚ་བ་རོ་སི་ ཤ་ཁ་བ་དེ་ ཨ་མ་ གན་དབ་གཱ
1: ཨོ་རོ་ཅི་ཏ ཨོ་མ་ཝ་ནི་གཱ ཏེ་རང་ནོར་ཁ་ཨན་དམོ་ཅིག་ཅིག་པོ་བ་དེ་མོ་ཅིག་གིན་དེ་ཐམ་ནོ་ར ཨ་ནི་གི་ཅིམ་ཅི་ ཨ་ཁན་མ་ཆ་དུ་གཱ་ཏ་ནི་ཡིན་ཡ ངོ་མ་ཨ་ནི་གཱ་དམོ་དེ་ཅིག་གིན Бе челеунге ачи кяпкен цуару джинан докар нярджи кангзгин ардыг тагибдау нина.
0: Да, зисг. Тани ва гингагаян амир гача дэн тапавшонгэ арангнирг нва ако ломбу зы рген ма челумбога нгвагсг. Дэржини ва гингара ки ама рген ма челусамгэ арьяви почагнаны дэрчикан цуа лонгса жали вдацг.
2: ཁྱི རི གར ཆོ ཡིན ཇ བི གར ཁོང ལོ རི ལོ ཤི ལི ཉི རི གར ཁོང ཁྱི རི ཅ དེ མོ ཚོ བི གར ཁོང ལོ སི ཅ དྲ ཆུང ཇ བི གར ཁོང ན ཆུང ལོ རི ན ཟ རི བི གར ཁོང ཆོ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ད ད ཆེ ཚོ ན ཆུང ཤི བི གར ཚི ལེམ ཚིན ཅ རི བི གར ཁོང གི ཚན པར ཤི དང ང ཚི ཤི ཤི ཚོ མོ རི ལོ རི གི ཅེར ཚིན ཅན

quasi tangju ta khunjo jina tarkup kirge shei ma chon jina jarkil in nanda orkil in nanda kirge chi kachap dgmari manga sha ko nda zung ni thala ta jarkil in nanda orkil in nanda kirge chon ri ni zung da tang kacha ga ma shiz ga yu quasi tangju de chon jina ha chang ga kache mbo de lapu ta gi ngi ta ji ko na sha ko te jin de shu sha in de ta chu we tgi na orkil yang na wok rgni mang su rgni nda mo gi chi Амангызга тамбуз тантана таярлыгы чыгыуна жо часыл гонар дава кэчи мепрела тандынар ийм тамни намор тичэнг нзунги тала хамаран дзун сонжинар тэз чиг сон бар ечу тапты тач гон шанаг чу гон читтан манда гы шай гыртан дала паман сонжина сигэрэ ва чэм бузун юнарта чэмцэн гонг гыргэ шай гын и тэтэ шай гыртан дэрэ ва чэм бузун юни маун па шай тэ чиг чигэм жони юни кэрг намоз гытан жон динге тала чиг сонба екэрэ юна рета сонба ше тавра яна сонба ичу динге тала ян ранан гычиг тавлым гандари гогонда сосонги талара ян чиг дын данг чиг юни намори Tenshin ni da gishu chimdag namba zon chonji na kargi

0: dati bi tsiv jenina. Ngakchul yi laf tambarib jangni liq saram jawatang. Abablib langlong chabjina nambak saram gomba jutong suwa yinbi. Diner daq samarang chorngunche shenkamrgani jajag di sikdi chorngunbu narsir yungkildan gobzama. Chorngunbu ratamung mayinbi chedang, shza, nya, pshag, xianzimji nyamni jih shenkam malag yolla. Chedang pagbi rigni jin zantagdana. Jatunche chabshug tongta warsimda ulo laf tambur ngini Хэртун клэг чигдэн сакэлэг чиг санзэг дансав шиэдэй. Цуур нгон бур жэнгэм бэсэн торог дунг адан, мэн юнгэ юнгбэм торог дунг ва. Чунгсэв дарфлэв шэбав чин танжур ян гэндэд дангэрдэй, жэнгэм чим зэрдэг дэн мэг жунг жэрэй. Чамтэн жэрчунгэ нямжэй наба чиг юлэ. Жэнгэм рэгэнэ жэжуг дэцэг чи цуа дэн туаншэл, жэнгэм чи нямжэ жэнгэрлух сару адан жэмжэг сару мэгдэй, цуур нгон бур жэнгэм сонгэрчэв дэн ржэкэб жэлэнг санзэг чи панжэг чигдэв шиэнэй. Чэдэн рца, ня, Пшаг жэнзэмчи нямни чи малыггэй жэнгэм аргэнэй дэн лоржи иргэнэй, ксаржи иргэнэй, мэргэж иргэнэй, торгэнг аргэнэй бчи жэрэм дампир гуэнэй хугундум ши. Нелэм арэнтэн лар гуэрэн бэм чгэлхэй оби рухчу рэнгэй зи лэвэр тонгчэг гэнэй. Дэлэг нэн голу гуэргэр ангэрчон кэл бамар зонгэ, шэнгтэн жонрдэл чи ловчон кааг сосур чатэ, сэнгэ дэгэй ломар ангэртон лагла рухчу рэнгэй зи топэр бши. Бамар зонна сабын тобийн танкуб сакадагни юла, шангтан жонрда жи ловжуб чарчинла цакуи гобар масал ловсун корни тэвчир гуан бурилы. Шанхийн цурган рухчур левшил би, ртухшиб чулаг нисадэй жилин шонгурдин, рухчурга нала кэрв шидэй, масамла чуэкул бжин шибин дахив зонни, рангэ чи шанхий рухчуб ликунтан, чанцог панди штопгэдар тэнтэй, гэнко гэнжиб дэн, рнилг нисад лавдэнни, рухчур нирзи жагжиг бши. Нянку наба, тису чи гэнгэй дэтух санжил лэцэнг тонцам дэнни чугэ. Лэцэн дээр зомрг ба ламун цуа дэн, зомрг анкарва сонам царанг дэн хуатан жа, даркилва шиглу, вчачив даркилва агангжаг царанг дэн сонам рэнчэн ян, бэпэм гомби чэчэг нянлам дэ тавшил шиэн ян, тэнгар жими лэцэн нэн ацулхар ян жал, дабдэму.
1: Аржал чим мхсэр чэг няхэн арангнил сонвий гуача, чим шчун дэн хчуалам.
2: Я сидын гэн кэн аба чэн аба дэмуэй на чэ цэ тэртэр цонг жан лгэн ямшэн кэн уоркэл мунчэн гэ чэм чонтан цэлэм лэцэн ахсан бэр гавсэ ся на тэнди лэцэн дуан зэн бар цонг жу бахтам дэн чэ бэн тэна тэнди чэм чонтан цэлэм лэцэн дэ цэн ба чонг нэгэ гэрэ цэн ба дунгэй на чё хэ шэбрэ цэн ба нэ ёб чэ чэм хэ шэйн шэнэ гэ чё хэ шэб гэ цэн ба нэ на шэ жуэл.
3: Жуэл хуэй чэма чунгсэн ла чэмчэл цатэн ранпа ё. Жуэл хуэй гэ шэв.
2: Эрэ нянка нэба, дэна дэрэн гэ цамба дунгу нэна нэ. Нэ цу чэмчэн тонг жуэлэм гэх сангул бай нэ. Ам цолу варг рэнг шчэн кэл чэкар зун мамэн чэмкэн ра. Дэ нэ чэкар зун чэбдэ чуэг нэ аунг дэ тэнгэ гэлэн шунга тар нэ. Дэ савнэн дэ нэ нэлэм энэ нэ. Хэжунтун нэ. Та варчили юзи на чоко яна, гану па тану нагни юзин дамуга нитун чуэжи зг рэм нюнга сикук. Тэна чуэжин дэй тани на чака зун мамун чамханг чамханг чуэпа цэрэнг ра, чака зун чуэпдэй жуэгэ нэ тукпа дуэжи цэптэн нигай жиландага, та чуэжин дэг кэргэ гомжи гуарсам муэ чамуз гэ нэ на, яна чуэжин дэг чуэнэ рэнг рэм рэв гэ дунха мамун чэнтэн джакаб гэ та бча чамханг зган гао нэ на, дэ чуэнэ джачэ рэнг рэнг мансух гэ джима, та ням жа гуэса, тугзунэ гуэса гэнтэг зг Сосо нэг чу жилэн згэл ядурин цэртэн чу дэмуэй на.
4: Гуз ба чу дэмуэй.
2: Дэмуэй нэ. Дэдан на, та жилэн шунга тарна рангли мамонг чамкэнг ра чабдэ лэкунг на сухуа гэ та нэлэм инги на рангли чакар зунг гэм акунг дэни. Та гэ жунтун на варчили зэна чухэ яг. Наг нопа таг нүг гэнда мүг нитун чу жэ зэг рэб нюма сэ кука. Та чу жэн дэм цунжи на тог тунго чичу чабдэ лэкунг Кэргэ зачуудра нэшибгэ гурмдэв жилдэ дэнгэ жэггу гэд. Идан на чичу чэбдэ ликунгэ дэ шугны зачуудра нэшибгэ андар дэнгэ на. Чуэжэн дэгэ тхуми нгүү чэммэз гэнэ на сэрджэрэла.
4: Дэ
2: гурмдэнэ чу кабдаз гэна.
4: Арир, я. Так кунэ гудзма чэшэку нэнгэ чу чка сача нэ шунугэ. Сон чэ кимугэ нэгэ жонтон ла та нэ пахтан нэгэ нэгэ

Филиппин жил хоржит царим удын тан чанчун удын чанчи сайм чаг бошун ни мэб жиргар чилам тахуэр. Ци вжен инчи чицу удын тан карма собдын чаштан Филиппин ланцум сакл та царим удын тан чанчун рга чанчи сайм чаг бошун атан юанкун чи сапцил вчил ебжеб чарил. Филиппин чаг мансун рда икаг и сайм чаг бошул мэб жиргар чилам тахуэр атан мэб жатан собжил армий пахбар вшел. Сагни текар юамчу тамманг шун атан ти чо чихчиг царим чигдан чанчун удын лал хэв. Филиппин жакав нонцы нюн ча айун ланкан гип шачир. Сайм жабу шуңни сачаймаң омаңжи рэгул лаг дурлаг сабжин тэбаадан. Лохыг дан чэнтон шабшир хэжин тэмни. Юанкун нянжам чэ сангту сагмагчин кэрэ намжи тэн нэхгэб саргу жаба.

0: чугжиги янам кса чатта кыбжиги датыңни отан күгүрдям сенди бижкырдям сенди мазыпшатта разымдатта ой тентыңна азазген бичани нитерүндөни шалы хицкыртым идатыңни аякка чыгыцка кайдатыңни цынгүнэн ама чүшүлгога күтүбжисе мочкыжынгога ой тентыңна лоччугчанигин годрнагняйгызчиго часыня кыстагызчиго ой та тентыңна чүршалы юнна Тазун динхтэнтэ дунда игону гүтэнгэни жипчиргэ жангэр гэпшина ти тамка жангэ хуэмбуйна ойа коалэ чигра маколэнини мама зушэкё нарэ тадгуди ржила мисуна лхсосэр гонэри тава кичга чобдэн сэр гонэрго ойа тианчини лотхтэн дуржига намтэнэ зингина хидунут мазутэнгэ карандэ чинчизра горандэ темтим чигма чипадра нимали вазглакани кипша пацги гонэску Чё она и гунаск. Ой, тобзи датын не мазуча та нукар. Ой, тэн тэн на чё не гыркача шик дыр исуна. Сэкадун лука бзухтан таз. Сэкадун лука маб зухшеку на риму. Ой, тэн тэн на лопчук тэн зэн чё амцуэна. Дун лута бзухтан су тэнни. Цха манжан жу тутиги. Харапа нан жу лобдиги. Сэка цар чё чё гжиги. Нам гаса ша тэкэб жиг датынни. О, да зухтан на яна. Лопчук тэн зэн дур джиэн нук тэнни. Артыклы масасы, жангарам окорсы, нухтанны, кыргэн гонгачу басам шика сыгыз гонарэ, сыгнагрэлла дун шика тоз гонарэ. Дамэла датын итарджигигра тэнгэргэнэна, манчыка цыгэн жо жонарэ, манчыка паган жо жонарэ го. Ойя, дэн тэнгэн амчыг дасым гонгэн чугэй, тухчагэн жо, таржимцэн сыгра кухнэр зонарэ. Ойя, дэкэн энсэ джина, словчух тэнзэн дуржин суэна, таки дунута мазу Не мазаванари, чи мазавачыгри. Так агайчыла чынайки мене демцын там урэла. Ой, тэн тэнна, лопчуктан зэн чуам цуэна, та лэн нунка ангэлэйни, нерда хтыгэ зугэйни. Хка чавша тунда тунде, тэкар ужэлэй датыгни суазгэй го, тэнкар ужэлэй датыгни попазгэй го. Ой, тэрэн няма ханчэни, нанка няма санчэни, чуэнчэг на лонрик шэнчэг зэй го го, сэнчэна марги вэрджэ зэй го го. Ой, тэ ханчэни, отащи кэта у ням зэчу. Да как руням крыть на тунда, вот я ручья паца кончусмин, да так сори инжасмин. Да музыка не всякая цыган сам жигни я, тенка же могло ли него.
1: Я андрышка танцем на мне хоть, шапа там к хаса зината, да музыки инго дерела. А тирун кунг шипан да шо сонь динара, а та шипан да муз чон-чон тонтак рейтера, а та шиг кача вшена, там хуй шена, да муз че жиржири, кавтока кача нжигчихчири, титука чарва че жиржири дальтанги. Та варунге хунг арандук хари даукан дошкил, ша кейгчихи гаярандук хари даукан дошкицгирил. Та шипан да муз тогтак тирун картак тоник, дыгэ хтамшил итана, ngazу сонь дина картак тоа юн гонзин айкюра, муз саназг рейта. Тирунган даншикпа намбазура нухиока мела. Re, ta shukh zhen shikne tiri yongna gishu, ta shipan dhamu tuk tiri yong, ta mkhuy shaku nun dhani sun thamnu chizgiru segena, ta nyewe lu nda tuk rungla, ta mkhuy ndandiri yinun di gorm ji chonni sejong sachan dhani yingena, ta mkhuy gersil dhani yingena, pegi yong mam bazig shung uk. Teb zhen tu rginzin ga thuna yong chumdi zi ngishin zgil ngonu ta, tiri yong shipan dha tuk thuni tiri nara khiyu tupka. Re, tigana ta... Тэрэнг дандырг көрім таңдыны юңсын жігіз ғысқынды ең. Саңын тесіл үргігі тұғының асы мататын дандырг шегу пейгі ең. Тэгіна, ең талым сосуның асы татуңла санзыг нағжын бей, кава ғаншын жүн көргітін пандық намбағы дейтір татуңла санзыг номер ғапсы шы, тар тұрақи дейліғ шы.
2: Қысы бей қыңтың жцан өлін чонбей, памеге хэбжіг нөрі. Хэрэв цаги гамаар жирэн чигби хжонрэв жи хлорбэв кома.
3: Хэджавшил цага омаали тонби нямчил жэм жэмрэс хэрбу. Томчин дарий хцгэжин да лангвэй паркэл жа рангдангаш намбу.
2: Томчин дара.
4: Заци дэнби нямхэн жугбэ намба. Дарта чэцэй нянши нангунунды цогэн жэнжуг нянчин кэн уохгэл лунчин чи Томчин дара гэлэн цэнхэн. Nambatsi mentata nga tsu lentsindala nyembar rgasishi. Dina chukbuzga yin nga tsu chomchindaraga lentsindina nga vadu ushepi nyentunga shepasga rivandunga yoke. Dina tatanga lentsindina nga gojishi yola. Dina chiyang radatichigandramna nga tsu lentsindala sanshi nanga yola. Shuni tsangmi vadu ushepi nyentundala sanshi nangashuk.
5: Yaaa!

0: Omar ton movie na chok.
1: A tarung tomo mangra tanin de kum make shira song na tonjiz gunr. Kama tani lama lang tang jo khatar ng rewa chyal.
0: Rewa chze.
1: Sem kung ge panda cho. Nga ta tang sem chung ge dewa yong sam tun tham chin jib sung. Jigin the rewa ge onu ng buan de khari. Dewa ni gun cham ni gomba ni ge war ni shai cho thob chaz ge chig.
0: O ta tamu ton de ta lama nguma zira jib ka nar.
1: Кабте шай чон чон зэгэ дигэ юм кадгыз гэн бүгэ. Сера каз гэж ятан карга. Ма лама юм мар лома юм дэр. Чора лобтас мун го зэра. Акмалла демус.
0: Я та лама чи.
1: Сэм чон дэва гэкэнэм тамо шиги. А сара юмара ак дэхун гэ качаз гэ та тарун сэм на логлогс гэр.
0: А дэхун гэ чэсэрга.
1: Я та деван дэ ниган дигэ яган дигэ сон на юн димэцлэ дившэнэн пали далё. Дева гжэн зэ сахт уч исэ кэ ёс я.
0: Yang cuciran yang kucirela,
1: tak kengter kopayo nomar, semcung dewa, demusi,
0: demusi.
1: Namlangka, ni kakang dia ngaman rezora kanang ni demusi zira. Gami nyasa nang ninguca kecokan jujis.

Филиппин жил хоржит царим удан танг чанчун удан чанчи сайм чакбо шунни мэб жиргар жилам тахуэр. Ци в джэнинчи чицу удан танг карма собдан чаштан Филиппин ланцум сакилд царим удан танг чанчун рга чанчи сайм чакбо шунва танг юанкун чи сапцил в чилип жип чирил. Филиппин чиг мансун рда икаги сайм чакбо чул мэб жиргар жилам тахуэр атан мэб жа танг собжил арми пахбарв шил. Сагни дэкар юамчу тамам шунва танг ти чо чих чиг царим чиг танг чанчун удан лал хэв. Филиппин жакаб нон ци нюн ча айун танкан гип шачир. Сайм чакбо шунни сачамангу мангжи ргул лак дурлаг сабжин тэпа атан лохиг дан чантон шапшир хичин тэмни юанкун нянжам чи сангту сагмагчин кара намчы тан нэхкап саргу жаба.

0: sinnanga sol haringjil tabdemu
1: arjal chim mokhsir chignya khang rangnil songwi ko cha cham chung tang chulam
2: mya se deng ngin khna ba chena ba de mu ina che ti ti tr chong jan ngin chen kang wor kul mung chen ge cham chung tang chulam le chen na sam ber gap se she na thang di le chen don zum bar chom du ba tam den che bin te na thang di cham chung tang chulam le chen da cham ba chung ni ge gar cham ba dong wo ina jo khe shib le cham ba ni yob ja tum khi shai shu ni ge jo jo khe shib ge cham ba ni na shi ge
1: Jul Hui Chema Chung Sun La Chum Chil Chatang Ran Pai Ya Jul Hui Li Shib
2: Erin Yang Kanan Ba Dina Terang Ka Chamba Dungu Ni Nang Nga Tsu Chum Chung Tung Chulam Ga Sangul Pai Na Am Cholo Wari Ga Nang Chung Kal Chakar Zung Mamang Cham Khang Ra Da Ni Chakar Zung Chib Di Ju Ga Nang Ong Da Tengi Jilin Shunga Tar Na Da Sao Ni Ndani Yelam Enji Na Zung Tun Na Та варчли юзна чокян на гнопа тану нагни юзин дамуг нитун чожизг адам нюасик кук тина чожин ди танина чка зум мм чм кым гы чм хун чоба цайрангра чка зум чеб ди жүгэни тукпа до ди цепти нига жиландыга та чожин дыг кырги гомжи гварсым мо чм музг енина яна чожин дыг чони аран дим дёк тухам мо чен тен якоб кы та пча чм кымз гын гаодина ди чони ячен мо сук дима та нем жогоса тугзун эгоса кынтыгз гонина Сосоны их жүлдүн зигил ядыр зэтэн чөд юм ээ.
3: Гүз бачу дим үү?
2: Дим үү? Динама та дилүн шуматарна нари мамун чамкан даап жүлдүлүк кунда согагы Даниэлэм ингина рари чакар зунгун акундани та кажунтунла варчли жүзүнө чокай. Наг нопа таң нугунда муг нитүн жойжу рыбню маса кока. Та жойжун дим сонжина то тумуч чу жүлдүлүк кунг тарги зачутта нишип көрүмдө жилде таңи жүгү дидана чи чөчөп дили кунгу ди шогуни зачутта нишип ганда таңни на чөжүндөгү томи оо чамыз ини на сердирла ди кунгуни чукабдазгина
3: ари ди я я ата куни гозума чиши кунугу чутка сачаны шонуга сончи кимугандыга жонтонла тану партонугу нигни чөжүндө атаңиландыны чу цумо нон тынгы тынчон тас жолунс гунудыга линцэмдык кунда жила ата жачы рунгу монтунала Kadaza Tontonzi. That Kadandi Chiki is not that Tondon the Kundu Shonuga Kagajira. That Tondon the Shonuga Jini, Tacha Dili Kunga and Dandra, Nentor Krinanda. That again Chenikur Nitu, Nentor Kuga, Shandi Chedanina, Nichestachina, Sturgenu Jigni, Atayarandi, Mamasu Kanchistanina, Digur and Kadaza Tontonzi. That Tonjina, the Tondon the Chiki Shons is not. Шонуг жерез марашизна дишонуг катицола калишесуна та нананг жилуни тонх цаанаг адачваг чичик гумуг тицотк ио кетхондзга шонуг дондг нмуз тицок кашена а танди чих шонтонзгзна а танди нинг чутка сачаг сунчик имуз нондмузг к кгазон сатанинг узназ кчу тачка сачаг индиг саканскна суй кчу гтач жиндэг кадаши замасили тишорни а та ё тупук чута чечга кчон туй ата тиги адес адену го жигнита так го тупуч жамба чут го сонс так кгала ён ог тупуч чикта лонкур до кори ата нга юан жу гну ке тупте та ата кга те малгзна чук та кги ён та ти джинд та чи ди кхазна ра та ди джинд не тур кхина ра та ти джинд мара чон тун тун на лонкур кур мне ну лонкур кур жна чон тун мне ну гнд гчнг шони джинд шек дан та кргэ та кон жу на тондгм дуконд зу мазу аранг гтан г чон тун тун на та лонкур кур и сон ата шачун дму петанс ата ти чен г кргала ё та ке тхт те гму юан жу ка чэ дили кунг та джинд не тур кхнд г ти джин г шали гну ата зу гч гму ла та чи чон ла та тун гуна мени на хун жу на лонкур ла те лог тг ла те юни на мени на ат г шава та та жендэнг чи лиг данри ата те на тэ лиг ну ка кеттмуз ат хита кырга я ата жендэнг тур кык лиг ну шава тег зэ тэг донс ата ти на та кат ну кетти на та жендэнг тур кык не тур па гра кырга та лон кур ду кык дэ то ата кырга лон кур кык дэ та та лон кур на ки шиг чангры дуни ата тму ани цы шон тоз ата шон кат ни лыктыг ла на чу та ндр ка цама чик та жиз ну та ка лыктыг ла мени ата лыктыг мени хэнчин та рон кык чон туй ата тэг лон кур кур юан жу ну ни цы тму за тэг тоз ти ни рен жен та на гмчу та жен дэнэ тур кык не тур па гра та кга а ти жин я тэн тэн тэн гу ка та ка джуна мушика гэдэг та чи алон кур лхтэг мен а тарун

0: фуоми кытыңи лобче сива мами кытыңи дали оранг мылинда тконде инчина ортак чун май дахнама тавчык датыңи инчина кончак дури кунон тото инчина жаңан бари самгы ют дерчо паштак ген дир самгы ют кончак дури згина оя чачу хосм цона зонган дон сги ёра дошан кыр тон хуа тэгз ген тенда дня нга ло кван го зги сира долон тон чо ло ква чон зги сия оранг ранг та суни инчина оя донгри ёбра дерчемсин ойо кэтри оя Чорма цоцми лентина нгмртгва мушэщэдини самртарго фуххуйни датнгни сонгэ датнгни инжина хнмарт дэзгни хрдонри зэвжаптнгна хартв сонгнаянг жакамека сртв сонгнаянг жакамека чу хартг тв сонгна дамлих серпин чортэн тавд фсиггог арм хзянтг тв сонгнаянг дела тефтэн дэтэри галар нефтэн дэ нденжина арм утарк аюджимек кама тигэтм джимек оя та инжина Кончик дури зэрчүндө гыламах чиг мапчула дали втанду ертигламыр демуини капкап яхшарлым томуини хөрөнгө мылырын чынды инжина хөрөн бу чезг яну да да инжина сатан гонзгам сонна хегони хсагони оя тондыгында мозыр ипсам гыйот терин асм гыдатын инендани оя антени сум гыдатын шахиш мачи хөчүн доччас гыдани арчиг мыши гарчиг фонжиг гыдатын ини оя хчиг шан нунди нунара нинга би канар гони хтан риона тантри хөргери нунан кони хөриона тан Оя, томозы кота энтина. Энтин там гкахуя. Хтам качавша на цозы гозерныри. Хзин чукур тен на лозы гозерстра энтина. Мышяк цыган там жгнын, тен гэж мосочныйн. Расидело.
1: Яриго, тата энна терон инга вахсым гүнгэн май. Ни нам качэн гэ тугмай. Ни чидя кырка кыгмав жкуа. Арапатын гмав кыкуа. Сасадрави чан мардун гуа. Хердун кару тугмав цыкуа. Терон чмузре диди. Хорончин девже нигжа тахурди ванагуте кахсам чимдогланасам чоко кахсам нарум девже маарсырым цог ирги ондого нирнарманда дитиз ёкна агрта карма хазгитади чихчиктер тяко хманжом шигмон дертин дина яна я терон аркапсыла пихтамзгоно тусуа пичарзгоно нафшаш калочага цозгоно ярчачева дизгоно кочан дерев дина Бакырге мыгжырын таңгыртан ичи шүп дине яннандыр ячева армонгыг намдан разгири таңзапан тайгым чондан разгири Рита яннан дихтан кышанна мыгжызы жодарын таңзы жон дихтан кышанна намлали ва пичар ундан да салэнгин деп ин аптыгдан да Ен форлортондан кыхтуксандан да намсан мен жерке кавандан да Я жалык концугу токондан да Сэрсэр уя тунгуна йони яксэр кымчима кана йони Зо чонгрлия лимтли даони тихми чонтанга тамтли даони те чечерген мачи дар мачи ламандан да хтамшеген мачи ла чпарга пуундан да тендму йонондо нхшен мргоа усем наёкенан тун мргоа ишонго наёкенат тамнирм боче дего нондо чмузрети тистека хурген дам булан ихчихти на топка там жүргөн мелизихти той оя танжихтен камарчи дагны инна мылирм боче дегендо Рынгка уртуртуз гэж юу? Кэпэнийниз гэж юу? Барынгруу гэж юу? Улураад гэж юунд? Шакачин нэг тон чинзрийна, генэрин чин нум бацаа чинзрийнаат. Хоёо. Ндомаяда ди алу кандилу гүйм, фалу кэфшэра кори. Таяти чөпн матат гэ, инди мати кэрнам ятав кони. Тандому инандэр таа юу нэгэм замоз марна, ням бинар ням моз марна. Ндохтам нэ кэйчэз эриг углу чэкэйчэз эриг ут. Хоёо. Дихтэх та махыз гоона санах капалахмз гоона тэр мэлирин чина цэгшэ зэ дзон дэгу гон очэ капказэ дзон дэгу мэлизэ дзон дэфшана тани махчэ кхар ёга тэнчэн гэ хама ян юм ниг вишэн тан нэ яна кчигна чучэ гриэт ди дяр дэ хор дэг мэ ёо чуркэм тэг жонгсэн мэ ёо оя чукамалг юм кур мэли ёо Дахтоо нагхтоо зэригон дафянкар нанга тийняа зэригон да жэнзэн годи цэгзгэри арманд годи прозгряат Ой яна нартаа узган цуна Начаа мхино камазэри нэг нин моно намран зэрита Яна дэрнган дихтэр гэчэн наглаасын давам яна нин го яхран сим цэрчэ дэз гори хэн малхан сэтг дэз годи нин го ураш хэцэцзги нин мон тан тогчэ дэзги нэг сэрхсэр тамав тав тав яна Я тебя думаю, Ред. Ой!

0: Pekyo ki di chenge, dazun son jang si ge kirgi loma ge da huyo loko cho nang xie seng yi chung ni tala ta kirgi yin jina xin yi kwa tep kono namo ri. Di hanchi ni ta kirgi nan rigi zi gano jiga tar da pa ma zon son jina xia yin di chu da huy cha nda nyor guan jo jina rin na xia yi ya huy cha nyor jina rin namo yi na huy cha dam si yi chu ra huy cha ngos chu li chu dazun chizgini inan dhikin dazu ngi taniyang chi chasirguna hamandi shayindi hui chadamsira ngushchuk ngi tandani dagir ging nyamnyong tang jeli sirgun di ngi tani kabdaz ga tong tong reyna
1: pe lo damsi ta ta hama machinar ka khame ka ta girgna tina ta lopta so so go pachre ajay jangu de ta thore te za tang na ing ra jay jangu to yok mo ta ko jog na thom jong thom ma ga to no thom ma ngang ran thos chi ran ba ga lo ju ga agnum ka ka lak cha ji tang na da kho cha ma thon jog ni tare mo ta girgin chi jin nga chon chon jin na da ri ri ga ya nang sin ri na gan nang sin ji ta ka girgin chu ni ma nga ta mo ga ka ga da le ta ka ga sabji sepsir na mui kunar mo nga semjig na mo zidani nga chi nyan tig tig habda si da kwenyog zina ui girgin chu chachig nga tog ta nga chi toma chu to kuhto na kung kung huicha kung kung uhtu ina iga ta huicha ga nang dun na kwenyog zina ta sang ga de cung ga nang ni to kuh mandi nga chi cigin ra yang na nyingig ra yang na zhutum ra sanjir jang gu zina ta ta ti ma zi tong chi kuhu sanjir kuh kuh zi zi nyingig kuh kuh zi zi zhutum kuh kuh zi zi tomu gu huicha ngu kuh zi to tan ki zi gnari
0: sinu
1: ka te cing gara kuh makina арангра жай челенжерку га заманерку сой та аранг гергин хомага сай гергин тенден дизге тиге хочакын га та гонер тиз тана бачы гергин хома киргенер
0: тиле
1: нине катте тому метан аранг сонина та хойтын кан чадын дигнё жо сиктори хойтын кан чадын га батын сино дена та сайзи мантара киргерин тантавати хичин гамба мазоне юно жатмо мене тому ин казыре та хойнур дина таси г чукани анди менчин тамхадына на де гүргүн себе жангутта гөрчишим жиккона рачим сим жиккона ачыгода заня
0: боюштына
1: во ябоюшты г куртты тадина нистадина хочатта таун сонинда учча мансук кишим зотты татагынаната майо ята хойнур дина очи гаг суга нэлк курманга шонгону курда учунду карка хичшаттана си ардяма чардионор мунда жангу качангу жүчө чай жамсын хигол мари онда та жангу та сай да конугна учу тама мала цисе жетим та йока та жангу ко тон тон тон тон жон та сигни ерму юну нини та сай ди йеги мхирона там дикна бешана та сай ти ранг аман фергнизна чо те сиг жой юкуни хоча то зам сигни тумно та да жангу хоча мондир зигура нисти ранга хон тум зам кшен та жангу чистига ага чутор тиханы катя хама хинена хина жангуена та чамсу кукураза зике кнона няма мансу симжигсен нугнын гыцу чаунын гычига чи джина чокму
0: нери
1: чига та чу зерми зерми тани андарым гана симжиг куну ту чут чу хакай мадаласа гона зерм гиргэн кагы яра та чут ерэнгэ хама янара ан та чутрина ти тери чу атнама чэмпу зу чамэ кому та жангу
0: Jadi tu yang kahzere. Nadi, nadi. Nadi ngomar ta. Hamadun sonjina kerja saya ini kerja dalam siapa kerja satu cikni. Gergin dan dia jadi yang na. Orang kamu kena nyusian ban jadi. Tiang cina gergin takkan nak siapa kono. Kerja kang sadun. Demoni kerja nyuju. Tiang cini saya ikut semkam tang tembaga kerja nyuju. Tapi nangtun dan tu cik sadun ini no. Yang saya ikut semkam tang guali tau no. Nangtun tsige zichi shayi ki semkun tang mantan baag namu kirga hui chadanda yang manyu ju rang khinara dayna tiyanchini da shayi ki chi gafshuk tang tembaag kirzu rang chik tanando noranda muzu nyana shayi ki taju rang deshi ki yang panba yonin da mora segok kwarin chikir ngin tenang linsin di nang ata thoma ga hui luk chol nang chesang shay gozi naga shay sang da chiki shay gun na shay tup gandaz ga ku tengu nina da sosu ngi tani gir ngin kapdaz ga mangpuri yisong tan chik ta tenang linsin da ga chik chawa ga nang ma tun dan ra nala ma Makinan demo ni tanah yang gerigi gigi kasih guna nandan demo kandar iokan jigit tu jigi kasih berayana gerigi gigi shanan doni kacat gak tong tong di shadi dah ni gilin sendan jigit aja na.
1: Ya ya. Ta kasih je kerja sesi mereka ta nala ta tera mukhi guta ranggera ngomal hujung si kuno korum begini ta kere ngundut tak ciptanya dengungian macam.
0: Nadi.
1: Jang acu yang pansna katé kono jodoh gilin sendan nasi ngu tinang nara yang. Lenjis tu ni reo ni tu ni mawa nara acu tu lenjis na andamu ke gerkin rata dandensi kendun dandensi tonton na tega kapda si daling acu ni amtan pejin jope ya si kita kantar acu merenda cium mukhi ni mukhi mukhi si daling zia ni meninggi ada lupa jom acu gagu tu mato mukhi na cium ni kasur ni tu na.
0: Nari.

0: lung lung lung chirjin anaba sarwa ngom ba gjo tin su yin bi din da xsim rang ge chong bi chin kim rang ne zhe zhe di chi di chong bi ner chi ge jong ke tang go san chong bu de tmong ma yin bi che tang sa nya xia qian sim ji nyam ni jer chin kim ma de yo la che de pa be ri ni jer tang tsin dan yo a je le tun che che shi ge tu ta war sim de du la tam rang ni Хөртөн клэчиг дан саклэчиг сарнцэг штансэв чиди цонгөн бир чинкэн писэ туруктуа дан мангсугча юмб туруктуа чонгсэв дарпэдэв шибачи тэнжүргэн пэлэжи данди чинкэм чинзэдэг дан мажунгэв чири чамтэн жэбчонгэ нямдиг набап чиг юл
1: нэлэм рэнтэнлар гөрмбэм чиглэг ёпи рухчүр нэрзи лэвэр тонгчэг гэнни дэлэгнгэн голуг өрг рангчон клэ памар зонг шингэн жонгдэ чи ловчон кэ сосур чати сагны тэ киломар артунглэглар рухчүр нэрзи тов Bamar zong na savun tovin tankub sakit dang ni la, siang dang zongda ji lobzhub charchin la cakwek yobar masil lobzun korngi dipjish gombo yin. Shanghaim chorfin rokchur lepshid bir tokshub chulag nisa de jilin shong orten, rokchur gana la kero shi de masam la chokulub jun shibi in dakhiv zong ni. Rangga ji shanghaim rokchub li kong dang, jansog pandi stokhi la ten de, gangko gangzhub dang, ngay lo nisa la fdan ni rokchur ngir zi chak chib shi. Tangdi rokchur ngir zi jinang da loblan tigbo dang lobzun gan korngi lobri chir go chi, chortin songchur ngir zi, Лосуу жонжо болголын сунди юула. Ржон юун чи шантан жондж жи ловжар гэй тумар артун тглаа рухчур шипэр масл. Хмэнлам такт ёби шантан жондл. Шипа тавчг дан ркак ёби чэмцэн гэ шипэр рухчур ши. Нямкнам ба тэнди санжи нямруг лецэн дан тонцэм дан инжог. Лецэн ди зомжг ба ламун цо дан зомжг ганкар ва сонм царан дан хавтан жа. Таркл ва шиглу. Чичэв таркл ва ганжг царан дан сонм рэн чин ин. Сурчи ламу дан мапэм гомбо ни чи чэжг нялам дэ жомба ин.
2: Таны бейжин жи дейсілі нерхісім енні.